0: Они, конечно, чудовищные с точки зрения восприятия как бы обычного человека. Но это ведь не случайно. То есть это не просто так, у этого есть предпосылка. Это как бы первое. Второй момент, на мой взгляд, очень важный. Человеческое целеполагание, человеческое состояние базируется не на том, какое количество рук и ног у него есть. Оно базируется на глубоких внутренних смыслах. Ради чего ты живешь? Что тебе в жизни нужно? Это вопросы ценностей, это вопросы смыслов, это вопросы веры, если хотите.
1: Безусловно.
0: Да. И в этом контексте, когда это, конечно, безусловно, опять же, страшно и больно, когда тебя в трудную минуту бросает вроде бы как человек, на которого ты рассчитываешь. Угу. Но в контексте жизненного пути, целей и смыслов, которые у человека могут быть или не быть, да, мы еще не здесь, да, могут быть в жизни, такого рода события, оно скорее призвано укрепить ваш дух. Вы проявили дух, вы проявили мужество, тогда вы отправились на СО, и когда вы вернулись с, той ситуации попали, в которую вы попали, это тоже повод для проявления мужества. То есть это повод для поиска смысла более глубоких и более важных. Это второй аспект. А третий аспект – решить проблему за счет внешнего контура невозможно. Ни одну проблему невозможно решить за счет внешнего контура. А все решения и все инструменты, они всегда внутри. Жена – это не костыль, как бы это ни грубо сейчас звучало. Если такая ситуация возникает, если близкий человек вас бросает, это не значит, что жизнь на этом закончена. Это искать силу, искать опору в психологическом плане человек должен прежде всего внутри себя. Это такой принцип психологический. Если человек начинает искать опору извне, наружу, в нашем случае это социальная поддержка, это одобрение, это, значит, какие-то там, чтобы его пожалели. Это показатель того, что внутри недостаточно твердости, недостаточно самодостаточности. Понимаете?
1: Артем, а эту твердость, эту самодостаточность, ее можно, ну, говоря простым примитивным языком, как-то нарастить, где-то накачать откуда-то?
0: Конечно. Я об этом сказал выше. Только не извне, а внутри. Это уровень смыслов, это уровень ценностей, это уровень более глобальных жизненных задач, чем нежели ситуационный комфорт. Если кому-то в этой ситуации помогает вера, мы сейчас не говорим, какая вера, это субъективный выбор каждого человека, кому-то в этой ситуации помогает возможность сделать что-то полезное в плане информационном. Возьмем историю с людьми, которые ограничены в возможностях, но при этом они посвящают свою жизнь какому-то вот смыслообразующим вещам. Да? То есть они популяризируют здоровую психологическую концепцию жизни. Там много таких примеров. Вот. Или посвятить себя помощи другим людям. То есть государство, конечно, в этом помогает. Конечно, и оно обязано в этом помогать. Но опора должна быть внутри. То есть внутренний стержень возникает через смыслы. Через трудные жизненные ситуации именно поиск смыслов позволяет остаться человеком и двигаться в жизни дальше. То есть это довольно хорошо разработанная система психологии. И я надеюсь, что те психологи, которые работают людьми, которые получили увечья в ходе СВО и посттравматическими синдромами работают, я думаю, что они это прекрасно знают и профессионально оказывают помощь. Направление. Тут не помощь, понимаете? Помогает себе человек всегда сам. Психолог может лишь дать направление для правильных мыслей и правильных действий.
2: Мужские грезы. Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
1: Иногда мне, друзья, кажется, что наш почтовый ящик программы «Мужские грезы» виртуально переполняется гневом отцовским зачастую. Мне приходит очень много писем. Почему-то многие мужики считают, что мы здесь прям можем перевернуть их жизнь на 180 градусов. Но это, к сожалению, не так. Мы рассказываем о таких случаях, чтобы женщины задумывались, чтобы мужчины думали. И в первую очередь о тех своих симпатиях, с которыми они

0: готовы связать свою жизнь навсегда с теми, с которыми они готовы потом рожать детей, давать жизнь и продолжать свой род. Но вот насколько может лишиться любого представления об элементарной порядочности дама, муж, который вернулся живым, но тяжело раненым, с ампутированными конечностями. Так ведь бывает. Сейчас огромное количество молчаливых вопросов застывает в глазах тех, кто понимает, что вот он в таком виде своей жене перестал быть просто нужным. И у него там все в порядке с точки зрения физиологии. Вы знаете, удивительное дело. Потому что, как мужчина, он вполне полноценен. Он понимает, просто начинает, что его используют. Его используют как кошелек. И вот такие женщины, о которых мы сейчас говорим, стараются вот прям в прямом смысле этого слова. Иван Курбаков присоединяется к беседе, председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом». Иван, приветствую тебя.
1: Дмитрий, отвечая на первый вопрос, делая акцент все-таки на наших бойцов, да, так как мы уже вблизи отмечания праздника, великого праздника Дня защитника Отечества, то если мы возьмем конкретно вопрос расставания и судить, однозначно здесь нельзя. Все-таки боевые действия — это огромное испытание для всех, и не все семьи его выдерживают. Вот, у кого-то не выдерживает от постоянного страха и ожидания, кто-то не готов ухаживать за человеком с инвалидностью, у кого-то просто остывают чувства, а кто-то, возможно, находится в другом периоде, да, отсутствия одного из членов семьи довольно длительное время, особенно в состоянии неопределенности. Бывает, что сказываются финансовые проблемы, бытовые проблемы, обостряются определенные вопросы уже посттравматического синдрома у мужчин после возвращения с фронта. Бывает такое, что были определенные накопленные обиды, так как у мужчины остается определенная часть жизни в мирной такой вот составляющей жизненной сферы. Да, может быть, там всплывают какие-то интересные подробности там другой жизни этого человека, вот, которые, да, там любовницы всякие, сообщения. Вот. И это, конечно, может подтолкнуть женщину там в совершении таких необдуманных действий. Мы, конечно же, не беремся никого здесь осуждать в данном случае, но совершенно очевидно, что такие случаи происходят, они пусть и единичные до нас доходят, но, к сожалению, динамика все-таки прослеживается, не очень хорошая в этом плане. Вот, я думаю, что это все-таки связано с общим уровнем стресса в обществе, с ухудшением социально-экономических ситуаций и недостатком поддержки все-таки семей участников специальной военной операции. И дело здесь не всегда в материальной плоскости вопроса. Что касается второго вопроса по поводу
0: страха и боязни, да,
1: женщины, по поводу ощущения женщины, как она себя чувствует в данном пути, расставаясь с мужчиной. Ты знаешь, я вот сколько сталкивался с этими случаями, когда обращаются отцы, женщины, они очень эмоционируют в самом начале, они не понимают то, что делают, но зато потом это осознание приходит в виде горьких последствий, которые они ощущают на собственных детях через несколько лет, там, или там через десяток лет, когда уже с детьми, не дай бог, конечно, такое же происходит. Оно как бумеранг, на самом деле, возвращает вот в жизни, как в семье одной. Женщины, если мы вот внешнюю картинку посмотрим, то мужчины, да, они действительно в загоне таком, но все-таки у большинства мужчин мы видим вот это вот это стремление жить дальше, как-то строить свою жизнь, общаться с детьми. А женщины, они либо погрязают в этой борьбе, войне, вот этой вот грязной схватке. Очень сильно здесь информационное, конечно, такое вот преследование со стороны женщин, своих бывших супругов. Чего не скажешь о мужчинах? Мужчины никогда не будут первыми инициировать вот эту грязь, выливать какое-то грязное белье. Не по-мужски это. И мужчины отходят просто в сторону и говорят: разбирайся, дорогая, сама. Потому что мужчинам все-таки самое важное — это продлить свой род и заниматься своими детьми.
0: Согласен с тобой. Я хочу спросить тебя, Иван, а организация «Отцы рядом» на 23 февраля готовит какой-то букет торжественных событий?
1: Да, конечно, мы готовим большие торжественные мероприятия в музее главных оружейных реликвий армии и флота на Поклонной горе. Мы собираем и участников специальной военной операции, ветеранов, героев России, Советского Союза, министры планируют к нам приехать, депутаты Государственной Думы, известные актеры, известные спортсмены, ведущие, ребята из детских домов, студенты, творческие коллективы. Собираем большой-большой такой вот сплоченный коллектив, чтобы показать, что мы все едины в решении любых государственных проблем, личных проблем, и едины в этом порыве победном, потому что мы знаем, что победа будет за нами. Поэтому с 12 до 18 часов в музее «Гора» мы проведем и спортивные, и военно-патриотические, и культурно-творческие мероприятия, которые будут посвящены одному из самых важных дат не только этого года, года защитника Отечества, но и вообще в целом истории нашего государства.
2: Мужские грезы. Настоящему мужчине тоже нужна жилетка.
0: Когда мы упустили наших молодых матерей и молодых жен из числа тех, кто бросил своих мужей? Кто не дал им понимания и не рассказал о сострадании и милосердии к мужьям их? А вообще, когда у нас есть у всех время говорить друг с другом о сострадании и милосердии? Мы сегодня боимся этого зачастую. А ведь святитель Иоанн Златоуст однажды сказал: «Жена дана мужу в помощь, чтобы муж с ее утешением мог переносить все случающееся с ним в жизни». С ее утешением. Понимаете? А что такое утешение жены для мужа в тяжелые моменты, в трагические моменты? Мне кажется, это такая способность женщины создать мир внутри мужчины, зажечь этот мир, зажечь вселенную покоя в семье, вселить в дом вот такое невероятное, почти неземное какое-то спокойствие. По сути, просто мужское счастье быть уверенным в том, что его жена от него никогда не отвернется. Потому что высшее призвание женщины – суметь осознать простой факт. Вот твой мужчина, он и есть тот самый настоящий герой, прошедший войну, не прошедший войну. В том, что вы вместе, вот вдумайтесь в это уже победа над смертью. А здесь дальше говорить нечего. Но сегодня закончить программу в этот день, я, знаете, хочу словами покойного Владимира Жириновского. Владимир Вольфович сказал однажды удивительные слова на одном из интервью. Послушайте, пусть это будет советом для многих, собирающихся замуж или собирающихся жениться. Ну, вообще, конечно, в первую очередь это касается мужчин. Меня зовут Дмитрий Чернов. Через несколько уже часов программа «Аурум и Нутеля» стартует в эфире Радио России. Поэтому надолго не прощаюсь.
3: Вот жениться надо парню.
4: Да.
3: Пойди домой к ней, посмотри на будущую тещу.
4: Но, мама.
3: Посмотри. Посмотри на папу, тесть. Посмотри отношения между папой и дочерью. Если очень дочь любит папу, лучше не женись. У нее папа для нее все. Это хорошо. Но он ближе будет, чем ты, как муж будущий. То же самое девочка должна посмотреть на будущую свекровь. Если свекровь очень любит сына, прекрасные чувства. И сын ее любит, лучше не надо выходить замуж за него. Обязательно будет противостояние со свекровью. Она будет жестко ревновать.

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Говорят, что он только раз сыграл в кино главного героя. Терпеть не мог поклонников и всю жизнь мечтал о положительной роли. Сергей Филиппов. Лучше, конечно, 5 звездочек. Он был одним из самых популярных и востребованных актеров советского кино. Несмотря на то, что играл в большинстве своем проходимцев, тунеядцев, пьяниц и диверсантов. Но публика его просто обожала. Родился он в Саратове в 1912 году. Его отец, слесарь Николай Филиппов, был очень колоритной личностью. Обладал необычайной силой и временами впадал в меланхолию. Вернувшись из Германии, куда его на обучение отправил владелец завода, он иногда влезал на шкаф и часами горланил немецкие песни. Учился Сережа неважно, однако любил литературу и химию. За последние поплатился. Провел эксперимент, смешал железные опилки с соляной кислотой и добавил еще каких-то реактивов. В результате по классу пошел такой едкий газ, что началась эвакуация.
2: Мало. Много.
1: Эпизод со специалистом по изготовлению взрывчатки, аптекарем Кошкиным из фильма «Новые приключения неуловимых», через много лет сыгранный Филипповым, чем-то напоминает историю из его детства. Кстати, за эти химические опыты юного Сережа Филиппова из школы исключили, но он нашел себе новое занятие.
3: Из воспоминаний Сергея Филиппова. Однажды я с друзьями гулял рядом с местным клубом и заглянул в окно. И там увидел девчонок в коротеньких юбках. Ногами что-то выделывали. Кренделя какие-то. Ноги понравились. Я решил, что это мое призвание. Ноги. Мы заглянули в комнату. На двери была табличка «Хореографический кружок». Мы понятия не имели, что значит «хореографический». От слова «харя», что ли? Но оказалось, нет.
1: Так он стал посещать уроки танцев. Взяли его охотно. В подобные кружки шли обычно девочки. А в танце, как известно, нужен партнер. Впрочем, как выяснилось, у него был талант. Выделывал ногами такое, что все аж диву давались. В конце концов, решил податься из Саратова в столицы. Хотел поступить сначала в Ленинградское, а потом и в Московское хореографическое училище, но опоздал к вступительным экзаменам. А потому стал подрабатывать в качестве танцовщика на ленинградских концертных площадках, где его и заметил знаменитый театральный режиссер Николай Акимов. В кино Сергей Филиппов начал сниматься уже в 1937 году. Его дебютом стал бессловесный эпизод в фильме «За советскую родину», повествующий о гражданской войне в Карелии. Филиппов играл Белофинна. Надо было выскочить из засады, пробежать по бревну через ручей, выстрелить в красноармейца и свалиться в воду. Потом были погромщик в Выборгской стороне, лодырь в члене правительства, матрос-анархист в Якове Свердлове, зав клубом в музыкальной истории и еще ряд проходимцев.
3: Из воспоминаний Сергея Филиппова. На встречах со зрителями меня часто спрашивают, почему я играю только отрицательные роли. Что на это ответить? Посмотрите на мое лицо. Разве с таким лицом можно сыграть председателя партийной организации? Подчас гляжу на себя на экране и думаю, а ведь такое безобразие и в трамвай пускать не следует. В общем, в кино мне доставались одни мерзкие типы.
1: Впрочем, у почти всех его работ в кино было еще кое-что общее. Роли были маленькими, однако стоили иных больших. Вот, например, ревнивый муж, провожающий жену в санаторий в фильме «Запасной игрок».
4: Павел, врачей выбирай только женщин. С мужчинами не разговаривай и не знакомься, чтоб ни-ни, пиши мне каждый день. Раз утром, раз вечером. Где была, с кем была, о чем разговаривала. Вот, вот тебе 60 конвертов с марками, 120 листов бумаги. Это мои фотографии. Поставишь ее на столик. А вот эту фотографию, Ваня, эту фотографию носи всегда и везде с собой. Будешь купаться, она не промокнет, я ее в целлофан заверну.
1: Впрочем, широкая публика узнала Филиппова благодаря роли скандального дрессировщика Казимира Алмазова в фильме «Укротительница тигров».
5: Алмазов — это аттракцион, это имя,
4: Афиша, публика, касса.
1: Лента «Укротительница тигров» с успехом шла на экранах страны. И как раз в это время начинал съемки своей дебютной кинокомедии «Карнавальная ночь» молодой режиссер Эльдар Рязанов. Он искал актера на роль лектора из общества по распространению, как выражался этот персонаж.
3: Из интервью Эльдара Рязанова. Съемки уже шли полным ходом. Десяток актеров был просмотрен, но подходящего исполнителя так и не нашлось. И тут я вспомнил про исполнителя роли Казимира Алмазова из нашумевшей картины «Укротительница тигров» Сергея Филиппова, актера Ленинградского театра комедии. Был уверен, что роль как раз для него. Однако дубли снимались, пленка расходовалась, я нервничал, а результата все не было. Роль не шла, никак не шла. И все. И я тихонечко попросил ассистента режиссера, чтобы она принесла четвертинку водки, не больше. И мы дали Сергею Николаевичу ее выпить. И он все чудесно сыграл.
4: Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно. Наука еще пока не в курсе дела.
1: Рязанову так понравилось работать с актером, что в его следующем фильме «Девушка без адреса» роль бюрократа Камаринского была специально написана под Филиппова. Их супружеская пара с Зоей Федоровой смотрелась уморительно.
5: Масик. Масенька.
6: Кусик.
5: Ну что, хочет Масик, чтобы Кусенька ему привезла?
6: Масик хочет. Водочки.
5: Успокойся, Масик. Привезу, мой красавчик. Привезу, мой ангел.
1: В конце 50-х годов Филиппов познакомился с еще одним режиссером-дебютантом. Его звали Леонид Гайдай. Актер неоднократно приходил на пробы к Гайдаю, но режиссер ни на одну роль его не утвердил.
7: Из воспоминаний жены Леонида Гайдая, актрисы Нины Гребешковой. Было это, наверное, в конце 60-х. Гайдай, находясь в Барнауле с группой актеров на очередной встрече со зрителями, пересекся с Сергеем Николаевичем, который тоже был там на гастролях. И вот тогда Леня сказал ему: «Сергей Николаевич, у нас, к сожалению, прежде не получалось творческого контакта, но я вам обещаю, что если я буду снимать «12 стульев», роль Кисы Воробьянинова получите вы».
1: Так он сыграл одну из немногих своих больших ролей. Помните это?
8: Господа! Господа! Неужели вы нас будете бить? Да еще как!
1: В советском прокате «12 стульев» посмотрело более 40 миллионов зрителей. Актер не мог спокойно пройти по улице. Людям хотелось его потрогать, поговорить с ним. Однако слава тяготила и раздражала Сергея Николаевича. Он был достаточно замкнутым и подчас очень раздражительным. Более того, искренне ненавидел своих поклонников. Доходило даже до драк. Маленькая, но очень колоритная роль досталась Филиппову и в следующем фильме Гайдая. Иван Васильевич меняет профессию. Шведский посол, тот самый, который требует кемскую волость.
9: Der grosser König, das schwedischen Königsreich, sende mich, seinen treuen Diener, zu ihnen, Zar и великий князь Иван Васильевич Усаруса. Кемская волость!
1: Его роли были маленькими, а популярность огромной. Когда Филиппов переходил улицу, движение останавливалось, образовывался затор. Водители высовывались из окошек автомобилей, желая разглядеть любимого артиста. А сам он потом сетовал, что слава ограничивается улицей, а начальство его не признает. Поистине народный артист, он получил это звание лишь в 1973 году, а Народного Советского Союза ему так и не дали. Сергей Николаевич Филиппов скончался 19 апреля 1990 года. В то время жил он очень бедно. Наступали новые времена. Ни киностудии «Ленфильм», ни союз кинематографистов, ни союз театральных деятелей не выделили на его похороны ни копейки. Их организовал Александр Демьяненко, всеми любимый Шурик, герой гайдаевских комедий. Он обошел актеров, знавших и любивших этого сложного и замкнутого человека. Дали, кто сколько мог. Одного из лучших комиков в истории отечественного кино похоронили скромно и тихо, без духовых оркестров и неискренних речей. Незадолго до ухода из жизни он признался кому-то из знакомых, что всегда мечтал сыграть большую положительную роль. Но, увы, так и не довелось.
0: «Взгляд с экрана». Легенды советского кино.
10: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
11: Здравствуйте, я Наталья Губская. Вместе с коллегами создаю программу «Материнский инстинкт». В ней взгляд на мир мальчишек и девчонок, а также острые вопросы их родителей и компетентные ответы экспертов.
12: Сам буллинг, как проявление, постепенно переходит в кибербуллинг. Далеко не всегда можно найти, кто это делает, говорит всякие гадости по отношению к другим детям. Никак это нельзя почти пресечь, потому что очень много можно создавать фейковых аккаунтов.
11: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Ростове-на-Дону на частоте 89.0 FM.
0: Радио России. Общество. Коллекционер.
13: Здравствуйте, уважаемые друзья! В студии Николай Мамулашвили, и сегодня у меня в гостях известный коллекционер, основатель и руководитель дома винтажной музыки, очаровательная и обаятельная Кристина Беленькая. Кристина, сердечно вас приветствую, и спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули в нашу студию.
14: Здравствуйте, Николай! Снова рад вас видеть. Здравствуйте!
13: В вашей замечательной коллекции есть самая маленькая и самая большая в мире пластинка. Фонограф Томаса Эдисона, аппаратура и студии, где записывались легендарные Битлз, и еще более 400 уникальных старинных аппаратов, патефоны, граммофоны, радиоприемники и многое другое, о чем люди в этой сфере неискушенные даже и не подозревают. Вся аппаратура вашей коллекции была создана в разные годы, в разные эпохи, в разных странах, и я слышал, что любой из этих экспонатов можно хоть сейчас завести и услышать звук того времени. Все они рабочие. А вы можете сказать, какой из вот этих аппаратов самый старинный?
14: В нашем случае, если речь вести о звукозаписи и звуковоспроизведении, то самым старинным и первым аппаратом подобным был фонограф. Они были разные, и вообще первый фонограф был придуман и представлен на рынок в конце 19 века. У нас же экспонат датирован 1900 годом, то есть ему уже больше 120 лет, и он до сих пор работает, до сих пор звучит, и мы его регулярно демонстрируем во время наших обзорных туров.
13: Вы основатель дома винтажной музыки. Вот это определение слова «винтаж», оно немного необычно для музыки, на мой взгляд. Ну, обычно, знаете, говорят ведь о ретро-музыка. А вот почему винтаж? Что такое винтажная музыка?
14: Спасибо за вопрос. Я его очень люблю. На самом деле, в моем понятии ретро – это что-то такое, ну, сундуково-нафталиновое, что ли. Мне кажется, это довольно заезженное слово, которое не совсем характеризует то, что нам нравится, то, чем мы занимаемся. Если понимать под винтажом все то, что было сделано в 20 веке, но не потеряло своей актуальности и моды в 21-м, как то мебель, украшения, бижутерия, одежда, какие-то предметы быта. То есть, условно говоря, вы можете взять кресло, которое было сделано в 20 веке, и поставить его в свой современный интерьер, и оно впишется. То же самое и мы говорим об аппаратуре и о музыке. Аппаратура винтажная, но она может абсолютно давать прекрасный результат по звуку и сейчас, не хуже, чем современные цифровые источники, а также быть предметом интерьера. Музыка тоже. Вся она была написана в 20 веке. Все, что мы характеризуем и любим на пластинках. Но мы слушаем ее сейчас, и она модна по-прежнему. Вот я сегодня, кстати, в винтажной брошке пришла.
13: Да, я обратила внимание.
14: Да, 60-го года. Но она вполне гармонирует с моим сегодняшним образом. И то же самое, я пока ехала по радио, слушала, не знаю, музыку «Луч солнца золотого» в исполнении нашего соотечественника, знаменитого певца Муслима Магомаева, и она прекрасна. Я получила огромное удовольствие, хотя она написана была в прошлом веке. Поэтому винтаж forever.
13: Ну хорошо. В начале программы я упомянул самую большую пластинку. Она, кажется, сделана во Франции, и в диаметре она около 50 сантиметров. что это за пластинка, для чего делали таких огромных размеров пластинки, что на ней записано?
14: Мы сами долго не знали, что на ней было записано, потому что мы впервые их приобрели и увидели, что проигрываются они со скоростью 130 оборотов в минуту, и для нее нужен специальный проигрыватель. И все то, что было у нас на тот момент, на них невозможно было ее проиграть и послушать. И больше 10 лет она была просто, эти пластинки были, ну, просто частью нашей коллекции, а также украшением интерьера. Я сделала из них картину, мы ее повесили на стену, и долгое время мы не могли даже услышать, что на ней. И только вот по прошествии 10 лет сложилось так, что мы смогли найти достаточно удачно этот проигрыватель, называется он Pathé Concert, концертный патефон французский действительно, который поддерживает эту скорость, и он действительно может проигрывать эти пластинки. Оказалось, что на них на всех записаны обычные какие-то нейтральная музыка без вокала, какие-то марши, что-то. И путем, так сказать, исследований мы выяснили, что такие вещи были нужны для того, чтобы озвучивать какие-то концерты, какие-то, ну, то есть те места, где по какой-то причине нельзя разместить или невыгодно разместить живой оркестр. Что это могло бы быть? Ну, например, вообразите себя на месте хозяина цирка Шапито. Вы возите с собой по городам и весим труппу артистов, они должны выступать под музыку, а значит, вам нужно еще оплачивать, платить зарплату, селить, кормить целый музыкальный оркестр. И предприимчивый хозяин, естественно, понимает, что ему гораздо выгоднее и удобнее купить это патефон с пачкой таких пластинок. Музыка там нейтральна, звучит она громко и долго, и его концертные номера цирковые могут быть озвучены вот таким вот не требующим ничего, ни хлеба, ни зарплаты проигрывателем. Поэтому это первая фонограмма. 1908 год, великолепный образец, он у нас находится в экспозиции, так что добро пожаловать все, кто желает услышать первую фонограмму начала века.
13: Хорошо, интересно на самом деле. Уважаемые радиослушатели, я хочу вам сказать, что Кристина пришла к нам сегодня в студию не с пустыми руками. Вот здесь на столе, в студии, я вижу так называемые агрегаты. Я так понимаю, что хромированная штука круглая, похожая на рулетку, на большую рулетку, это патефон?
14: Еще говорят, на консервную банку похоже. Это, да, это старинный патефон, граммофон, проигрыватель, как хотите называйте, 1926 год, и с помощью такой штуки можно слушать обыкновенные, большие, стандартные пластинки на 78 оборотов. То есть ты идешь в гости к девушке, захватил с собой такую штуку.
13: Можно положить в карман, на самом деле.
14: Можно,
13: да,
14: положить в карман, он в диаметре всего сантиметров там 10, и придя устроить вечеринку. Это же шикарно. Абсолютно великолепный девайс, да.
13: А вот рядом с ним, вот что это такое?
14: А рядом с ним не менее прекрасный его собрат более поздней эпохи. Это 1960 год. Это американская компания Emerson. И это тоже так называемая музыка на ладони. То есть это проигрыватель, который можно было взять с собой, хоть в лес, хоть в гости, куда угодно, где даже нет розетки. И точно так же, несмотря на его размер, он может проигрывать большие виниловые пластинки.
13: Вот, собственно, пришлось к слову, виниловые пластинки. Мы заговорили о виниле. В последние несколько лет пластинки, винил снова вошли в моду, что ли. Вот почему, как вы думаете, почему люди стали собирать винил? Это 21 век, век гаджетов, я не знаю, век цифры. Вот почему винил?
14: У меня есть на этот счет свое мнение. Ну, во-первых, я убеждена, что звук все-таки другой. Он совершенно разный. Аналоговый звук вот на этих физических носителях, на пластинках, на лентах, он совершенно другой, нежели цифровой.
13: Другой какой, извините, перебиваю, он более естественный? Или...
14: Да, он более теплый, он более естественный, он более мягкий, он более созвучен нам, нашему внутреннему уху. Как, например, говорят, что морская вода созвучна плазме крови человеческой. А во-вторых, когда мы слушаем музыку на каких-то цифровых носителях, на каких-то стриминговых сервисах, мы как бы берем ее в аренду на те 3 минуты, сколько она звучит. А пластинка, она же моя. Я помню, при каких обстоятельствах я ее, возможно, купила или мне ее подарили. Есть у меня пластинки с дарственной надписью, есть пластинки, которые подарены мне очень близкими людьми. И В-третьих, прослушивание пластинки – это всегда ритуал. Мы не можем слушать пластинку на бегу. Для меня слушать музыку в наушниках в телефоне на бегу – это как бы фастфуд такой музыкальный. А когда мы приходим домой, возьмем пластинку, поставим ее на проигрыватель – это уже некая такая любовь к себе, уважение к себе. Ну и плюс к создателям всего этого, потому что альбомы создавались в определенной последовательности песни на пластинке. Картинки, фотографии, которые на обложках, это тоже целая индустрия, и это мы проявляем огромное уважение к создателям всего этого продукта, когда мы слушаем вещь, вот эту вот пластинку саму, либо ленты тоже. На мой взгляд, это просто абсолютно другой ритм жизни, абсолютно другой посыл к себе, и все это с большой любовью сделано.
13: Я более чем уверен, что наши радиослушатели готовы слушать вас, простите за тавтологию, бесконечно, но эфирное время, увы, этого не позволяет нам сделать, и я вновь предлагаю продолжить вот эту интересную беседу в ближайших программах. Спасибо вам большое.
14: Спасибо большое, до новых встреч.
13: Это была Кристина Беленькая, известный коллекционер пластинок, граммофонов, патефонов, радиол и всего того, что может воспроизвести музыку, записанную на носителях. Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
0: Коллекционер. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: В Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия, Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. На Украине стали открыто говорить об импичменте Зеленского и о новых заградительных пошлинах, направленных против Евросоюза, объявил Дональд Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Вооруженные силы России с 25 апреля по 1 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории нанесли массированные 5 групповых ударов. По данным Минобороны, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Кроме того, были поражены места сборки, хранения и запуска ударных беспилотников. Российские войска в течение недели освободили населенные пункты Ильичевка, Ильиновка, Новодмитровка, Дмитровка и Новоалександровка в ДНР, Бочково, Поколянная и Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области. На Украине стали открыто говорить об импичменте Зеленского. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, комментируя новые фрагменты пленок по делу бизнесмена Тимура Миндича, друга и кошелька Зеленского. Мендель заявила, что Зеленский выстроил на Украине целую мафиозную структуру, а государственные учреждения превратились в банкоматы его друзей. По ее словам, правительством Украины руководят друзья Зеленского, которые при этом становятся невероятно богатыми. Мендель пояснила, что согласно новой информации, друзья Зеленского использовали связи, чтобы поставить своих людей в наблюдательные советы государственных учреждений. О новых заградительных пошлинах, направленных против Евросоюза, объявил Дональд Трамп. Уже с 4 мая тарифы на импорт легковых автомобилей и грузовиков из ЕС составят 25%. Президент США потребовал, чтобы европейские концерны перенесли свои заводы на американскую землю. Также Трамп пригрозил вернуть на родину почти 57 тысяч своих солдат, несущих службу на базах Пентагона в Европе. Об экономических ультиматумах с политическим подтекстом из Нью-Йорка корреспондент Вестей Валентин Богданов.
2: Выходить из НАТО можно по-разному. Полностью или частично, хлопая дверью, или хлопая по носу самых разговорчивых нарушителей внутриблоковой дисциплины. Дональд Трамп пока что выбрал второй способ, пригрозив Германии и ее канцлеру сокращением американского контингента.
3: Германия, Мерц я имею в виду, он ужасно работает. У него проблемы с миграцией, с энергетикой, у него проблемы всех видов. Большая проблема с Украиной, потому что они сами влезли в эту ситуацию. И он критиковал меня за всю историю с Ираном.
4: Вы говорили о вероятности вывода части войск из Германии. Рассмотрели бы вы аналогичный вариант для Испании и Италии?
3: Да, наверное. Почему бы и нет? Италия нам вообще никак не помогла, а Испания вела себя ужасно.
2: Союзники по альянсу, конечно, могут делать большие глаза, но ведь нельзя сказать, что их не предупреждали. Вскоре после инаугурации Трампа, тогда еще не министр войны, а министр обороны Хексит, выступая 12 февраля 2025 года в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО заявил, что суровые стратегические реалии не позволяют Соединенным Штатам в первую очередь сосредотачиваться на безопасности Европы. Не она, в конце концов, создавала Североатлантический альянс, а американцы для своих целей.
5: НАТО — это не только военный, но и политический альянс. США хотят не только сильных, но и надежных союзников, которые готовы поддержать нас в случае необходимости. Сейчас есть страны в Европе, которые так не поступают.
2: Пентагону постоянно приходится держать в старом свете полноценную армию. Бесплатно такое не бывает.
6: В настоящее время на Европейском театре военных действий размещено около 80 тысяч военнослужащих США. Примерно 39 тысяч из них находятся на постоянной и ротационной основах в Германии.
2: В нынешний бюджет Пентагона требование сократить это присутствие не включено, а значит 35 миллиардов долларов, столько уходит на содержание американского контингента, будут исправно осваивать. Кормятся с этих денег и немцы, в той или иной степени. Они обеспечивают финансово 35 германских муниципалитетов. Почуяв угрозу быть отодвинутыми от кормушки, немецкие политики занервничали.
4: Если честно, думаю, президент США действительно раздражен. Но дело в том, что войска находятся здесь не ради развлечения. Особенно Германия. Это центр глобальных операций, логистический и транспортный узел, место командования и планирования. Иногда лучше остыть и не писать сообщения в соцсетях.
2: Сегодня напишут, завтра забудет, послезавтра передумает. В таком виде по поводу последних угроз Трампа было в итоге сформулировано это коллективное евромнение. А политику утверждает, что, дескать, не только в Госдепе к повышению ставок от Трампа не готовились, но даже и в Пентагоне.
5: Это резко контрастирует с недавно завершившимся многомесячным обзором глобального военного присутствия Пентагона, который не предусматривал значительного вывода войск из Европы.
2: Но одно дело многомесячные обзоры, а другое – многомиллиардная черная украинская дыра. В конце концов, если Трамп и начнет выводить войска из Европы, то первыми отправятся домой те, кто был переброшен туда после 2022 года. Сопротивляться, естественно, станут демократы. Уже сопротивляются. Целую таблицу того, как помощь Киеву опасно сокращается, нарисовали, как на недавних слушаниях в Палате представителей.
5: Почему мы бросаем Украину на произвол судьбы? Это прекрасная таблица. Именно этого мы и хотим. Чтобы Европа брала на себя больше ответственности, финансировала и несла основное бремя. Это богатые страны с экономикой в 20 триллионов долларов. Если это настолько важно для Европы, а я понимаю, почему это важно, тогда европейские страны должны сами за это платить.
2: Ну а следующая таблица, если оппоненты, конечно, решатся рисовать дальше, по мысли Хексита будет еще краше. В проекте оборонного бюджета США на 2027 финансовый год, который представил Пентагон, из 1,5 триллиона долларов на Украину отведено 0 ассигнований. Что же до вывода войск, то Трампу, если он действительно настроен на это, придется поторопиться. Промежуточные выборы наверняка изменят состав Конгресса, а там уже и демократы опять начнут виснуть у Трампа на руках. Главе Белого дома наверняка припомнят вывод американских морпехов с Окинавы, который растянулся на 13 лет и обошелся американскому бюджету в 6 миллиардов долларов. И это при том, что еще и часть расходов покрыли благодарные японцы. Валентин Богданов, «Вести» из Нью-Йорка.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
7: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов победили «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ 2-1 благодаря голам Констанции Печенина. У красно-белых отличился Угальда. Победа позволила крыльям покинуть зону стыковых матчей, подняться на 10-е место. По ходу матча полузащитник самарского клуба Эльзат Ахметов получил сотрясение мозга и был госпитализирован. Акбарс в шаге от финала Кубка Гагарина. Казанцы уверенно обыграли «Металлург» в четвертом матче полуфинальной серии 4-1. Шайбы Барабанова, Денисенко, Тодда и Яшкина принесли команде третью победу. Теперь счет в серии 3-1 в пользу подопечных Анвара Гетье-Тулина. И судьба путевки финала в этой паре может решиться уже в это воскресенье в Магнитогорске. Российские дзюдоисты продолжают триумфальное шествие на турнире «Большого шлема» в Душанбе. Вслед за золотом Аюба Блиева в категории до 60 килограммов высшую награду завоевала Ольга Мухина. В финале категории до 57 килограммов она одолела соперницу из Монголии. Копилку сборной пополнили и бронзовые медали Наталья Ёлкина, Германа Кобица и Яга Буладзе. Напомню, что наши атлеты выступают под национальным флагом. Прекрасное выступление российских гимнасток на Кубке Европы в Баку. Арина Ковшова завоевала золото в упражнениях с мячом, опередив титулованную итальянку Софию Рафаэли. Бронза в этой дисциплине также у нашей спортсменки Марии Борисовой. Кроме того, в копилке Ковшовой серебро за упражнение с обручем. Состав баскетбольной единой лиги ВТБ в следующем сезоне может измениться. Заявки на участие подали «Динамо» из Владивостока и казахстанская «Астана», которые готовы вернуться в турнир после пропуска сезона. Почти все действующие клубы также подтвердили участие, кроме «Самары». Судьба этой команды остается под вопросом из-за угрозы банкротства. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: О прогнозе на 2 мая. В Челябинске и Сатке будет плюс 8, пройдут дожди, в Магадане около нуля без осадков, в Южно-Сахалинске плюс 7 градусов, местами пройдут сильные дожди. В Петербурге в субботу без осадков, днем будет плюс 19 градусов, в Москве также без осадков, днем около 15 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 4 градуса, давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
9: Радость или грусть нас ждут потом.
8: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Журнал судьбы.
10: Я поняла, что мы абсолютно на правильном пути. Когда начинался очередной переворот в стране, нас всегда закрывали. Когда нас в 93-м году закрыли, журнал подхватила мэрия города Череповца. Невероятная история.
0: Главный редактор московского журнала Анна Грушина в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ульяновска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
11: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Властелины мелодий. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий. Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.

0: Евгений Мартынов и его песни «Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский». Когда он был еще студентом музыкального училища, друзья и преподаватели прозвали его «Подарком» за доброту, общительность, а еще за талант. Вскоре Евгений Мартынов стал самым настоящим подарком для миллионов своих поклонников. Он писал чудесные светлые песни, сам исполнял их, а еще дарил другим артистам. И, увы, как и многие большие таланты, ушел из жизни очень рано, в 42 года. Но его песни по-прежнему с нами. О Евгении Мартынове мы вспоминаем с журналистом Людмилой Дубовцевой. Много лет она была ведущей музыкальных программ на радио «Маяк» и Всесоюзном радио. И хорошо знала артиста.
1: Женя Мартынов, ну, честно говоря, до сих пор просто страшно говорить о том, что его нет уже столько лет, потому что до сих пор он остается в памяти у всех такой молодой, улыбчивый, красивый. Я не знаю, ну просто и улыбка такая озорная, и глаза такие лучистые. Такое было впечатление, что он всегда в хорошем настроении. Наивный до просто до сумасшествия, несмотря на то, что жил он довольно трудно. Но тем не менее, оставался самый любимый его интервал в музыке секста, и вот так и звали королем секста, потому что у него почти в каждой песне обязательно присутствовал этот музыкальный интервал. И когда у него спрашивали, почему, он говорит, ну, не знаю почему, он какой-то такой жизнеутверждающий. Мне всегда кажется, что когда есть секс, то тогда по-другому звучит и любое произведение.
2: Радость или грусть?

0: Евгений Мартынов, «Отчий дом». Его отец, Григорий Иванович, в самом конце войны, весной 1945-го в Венгрии, попал по ранению в госпиталь и познакомился там с медсестрой Ниной. Они поженились. После войны жили в Камышине, что в Волгоградской области, где и появился на свет старший сын Женя. А потом перебрались на родину Григория Ивановича в Донбасс, в Артемовск. Папа был музыкантом-самоучкой, играл на гармонии, баяне, пианино. Был, как тогда выражались, массовиком-затейником на свадьбах и праздниках. Кстати, мама тоже хорошо пела. И на семейных торжествах они выступали на два голоса. Так что к Жене, его младшему брату Юре, любовь к музыке перешла практически по наследству. Но способности – это еще не все. Нужна ведь еще и усидчивость, трудолюбие, что у детей встречается нечасто. А Женя был как раз именно таким, рассказывает Людмила Дубовцева.
1: Я, например, помню, как Нина Трофимовна, это его мама, рассказывала мне в одном из интервью, когда Женя начал заниматься музыкой. Она говорит, мне никогда не приходилось заставлять его заниматься на рояле, как вот обычно всех детей. Он сам просто день и ночь сидел и занимался. И даже его учитель говорил, мне бы побольше таких учеников, которых не приходится палкой загонять за рояль. Вот Женя был именно такой.
0: Так что музыка была для него всегда занятием серьезным. И в детстве, и потом, когда стал известным музыкантом. Уважительное отношение к зрителю, своей профессии было для него главным.
1: Он был очень работоспособный. Вот при всей своей кажущейся легкомысленности, такой вот легкости и внешней, и, казалось бы, внутренней, он был всегда очень собран. Потом у него какое-то вот осталось все равно преклонение, что ли, перед сценой. Он всегда выглядел элегантно. Он никогда бы себе не позволил выйти на сцену так в уранах, в каких-нибудь джинсах или в нечищенных башмаках. Он всегда был элегантен.

После окончания Артемовского музыкального училища Евгений Мартынов поступил в Киевскую консерваторию, но ему там не понравилось. Перебрался поближе к дому в Донецк. Музыкально

0: «Березка» – первая песня Евгения Мартынова, прозвучавшая на большой эстраде. А дело было так. В 1971-м 23-летний Евгений Мартынов на свой страх и риск отправился в Москву. В кармане у него лежало рекомендательное письмо к певице Майе Кристалинской, написанное одним из его донецких знакомых. Песни Мартынова Кристалинской понравились, и одна из них, «Березка», вскоре зазвучала в ее исполнении. К сожалению, она ее так и не записала. Также, увы, не сохранилось и других качественных записей песен Мартынова, исполненных Кристалинской. Кстати, «Березку» Мартынов сочинил на стихи Сергея Есенина. Когда у него родился сын, он назвал его Сергеем. Вообще, строки Есенина стали первыми песнями Мартынова, что не случайно, считает Людмила Дубовцева.
1: Ведь он приехал в Москву, у него уже было несколько песен, именно не романсов, а песен на стихи Есенина. Есенин вообще был его любимейшим поэтом. И вот как-то, ну я не знаю, вот можно сказать, что они настроены с Есениным, как-то были на одну волну. Вот такое взаимопонимание, я думаю, что Есенин был очень доволен такому музыкальному звучанию своих стихотворных строчек именно в исполнении и воспроизведении музыкальном именно Жени Мартынова.
0: Майя Кристалинская не просто взяла в репертуар песни Мартынова, но и порекомендовала хорошо поющего композитора в Росконцерт. И вскоре вместе с другими молодыми артистами, в числе коих были Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Светлана Моргунова и только что созданный Владимиром Чижиком джазовый ансамбль «Мелодия», он отправился на гастроли по Сибири и Дальнему Востоку, где и начал исполнять свои песни.

0: Он принял участие во всесоюзном конкурсе исполнителей советской песни в Минске. В качестве, так сказать, обязательной программы Мартынов показал композиции военных лет «Темная ночь» и «Летят перелетные птицы». Но внимание публики и нашей сегодняшней собеседницы, журналиста Людмилы Дубовцевой, привлекла другая песня. Именно тогда она впервые о Мартынове и услышала.
1: Я смотрела по телевизору как раз репортаж этого вечера, и вдруг смотрю, сидит у рояля такой совершенно мне незнакомый, но очень милый такой мальчишка, блондин с такими сияющими голубыми глазами, и поет такую трагическую песню «Баллада о матери», что просто, ну, я первый раз ее слушала, и слезы просто полились из глаз, какие там слова, и как найдена музыкальная фраза, которая так соответствовала тем стихам, которые он пел. Это оказалась песня на стихи Андрея Дементьева. Я даже вспомнила, что как-то Олег Иванов говорил, что вот мне показывали стихи Андрея Дементьева «Баллада о матери». Такие сильные стихи, но написать на них песню невозможно. И вдруг Евгений Мартынов поет именно эту песню, но эти самые сложные, казалось бы, стихи совершенно не музыкальные.

Эту песню Евгений Мартынов, ставший тогда лауреатом конкурса исполнителей в Минске, написал на стихи поэта Андрея Дементьева. Они в то время еще не были знакомы, просто увидел эти строчки в его поэтическом сборнике. Ну а потом, когда они наконец встретились, их первой совместной работой стала песня «Я жду весну». Вообще эта мелодия уже звучала в другой композиции «Моя любовь». Ее исполнила грузинская певица Гюли Чохели. И это было первое появление песни Мартынова на телевидении. Но потом автор текста Павел Леонидов эмигрировал. Песню запретили. И Мартынов попросил Дементьева написать другой текст. Так и появилась композиция «Я жду весну». Ее взяли в свой репертуар многие артисты. Но лично мне больше всех нравится версия Анны Герман.

Ну а как не вспомнить еще одну замечательную песню Евгения Мартынова и Андрея Дементьева «Лебединая верность». Кстати, в ее основе реальная история. О ней рассказал в своем письме один из читателей журнала «Юность», где Дементьев в то время работал. Так появились стихи, а потом и песня. Мартынов впервые исполнил ее на своем творческом вечере в Центральном доме литераторов. Успех был столь велик, что именно тогда он окончательно и бесповоротно поверил в свою эстрадную звезду и как композитор, и как певец.

0: на крылья на землю упал.
1: Властелины мелодий.
2: Ну а, как говорится, всенародная популярность пришла к Евгению Мартынову в 1975-м. В том году он сочинил одну из своих лучших песен «Яблони в цвету». Исполнил ее на конкурсе «Братиславская лира» и стал его лауреатом. Людмила Дубовцева помнит, как он радовался этой победе.
3: Я помню, как он радовался, когда его песня «Яблони в цвету» на стихи Ильи Резника получила премию и в Братиславе. Он получил за нее братиславскую лиру. Он был так счастлив. Но что он такой, он оставался всегда ребенком таким, улыбчивым, очень милым. И с такой радостью он всегда делился, если что-то у него получалось. И вот находила отклик такой вот уже, ну, в такой, я бы сказала, профессиональной среде. Он этому радовался очень. И никогда никому не завидовал. Я никогда не слышала, чтобы он сказал, что да вот там у Олега Иванова песня так себе, там, да и сам он композитор. Нет, я такого никогда не слышала. У него не было зависти. И ребенком он оставался, ну, просто до конца. Он действительно был такой восторженный ребенок, который любил музыку просто до сумасшествия. Он вообще, по-моему, был пропитан музыкой от и до, и кроме музыки. Для него, ну, на первом месте у него была музыка, на втором месте музыка, на третьем музыке, а потом уже все остальное.

0: Песни Евгения Мартынова к тому времени завоевали народную любовь. Концерты собирали полные залы. Однако его жизнь была далека от статуса звезды эстрады. Снимал в Москве комнату. Иногда это не получалось. Приходилось ночевать в зале ожидания на Курском вокзале. Звучит дико, но это так, рассказывает Людмила Дубовцева.
1: Однажды, когда была какая-то очередная запись, и на этой записи присутствовал Кобзон, когда запись закончилась, он спросил: «Женя, давай я тебя подвезу, куда тебя отвезти?» Он так грустно опустил глаза и говорит: «На вокзал, я там ночую». И Кобзон, человек вообще, который, я не знаю, всегда и всем помогал, и тут он тоже очень помог. Он на следующий день взял Женю в охапку, в общем, пошли по кабинетам каких-то нужных людей, и, слава богу, он получил свою первую квартиру.
0: Тогда, в 1978 году, Евгений Мартынов, счастливый, въехал в свою квартиру на втором этаже дома номер 32 на Большой Спасской улице, куда в первую очередь привез рояль, предмет своих многолетних мечтаний. Теперь можно и жениться, шутил он тогда.
2: Вдали шумит прибой, сердце там твое, приходит грусть порой, когда не

0: Пластилины мелодий.
1: По данным ВАП, с 1975 по 1978 самые большие авторские гонорары в Советском Союзе получал именно Евгений Мартынов. Доход поступал в основном от исполнения в ресторанах, а там точно знали, чего хочет народ. При том, что в Союз композиторов его долгое время не принимали, подозревая, что по причине зависти к этим самым гонорарам. Люди знали его благодаря пластинкам фирмы «Мелодия», а еще сарафанному радио, поскольку на Всесоюзном его композиции крутили не так часто, а на телевидение вообще не пускали, вспоминает Людмила Дубовцева.
2: Вот снимают его, например, в какой-то телевизионной программе, выходит телевизионная программа, его вырезают. Долго не могли понять, в чем дело. Тогда была такая дама, заместитель Лапина, Лапин Сергей Георгиевич, это был председатель гостелерадио. Грозный человек, а была у него такая заместитель Жанна Ивановна, по-моему, ее звали, я уже не помню точно. И вот почему-то он ей ужасно не нравился. Она всегда говорила, ну, это ямочка какая-то у него на подбородке. И вообще он похож не на композитора, а на какого-то приказчика. При чем здесь это? Никогда не было понятно. И он приходил, я помню, просто говорит, ну, что мне с этой ямочкой? Ну, что мне ее пластилином, что ли, замазать? С одной стороны, говорил горько, а с другой стороны, в общем, пытался как-то острить. Ну, почему так было просто? Действительно... Ну, очень было обидно за него, потому что его песни уже пела вся страна, его уже знали, вообще только объявляли Евгений Мартынов, и в зале начинался просто, не просто буря аплодисментов, а просто рев какой-то стоял, что наконец-то увидели своего любимого композитора и услышат его сейчас какую-то очередную песню, которую все очень любили. А тем не менее, вот очень трудным его путь был именно и на телевидении, и на радио как-то легче у него складывалась жизнь.
1: Потому часто его песни звучали в исполнении других артистов, как, например, эта «Я тебе весь мир подарю». Она обрела популярность в исполнении Яка Йолы.

0: Я тебе весь мир подарю, я Кьола с песней Евгения Мартынова. Несомненно, он был одним из самых любимых исполнителей 70-х. Причем популярность подчас принимала весьма необычные формы, рассказывает Людмила Дубовцева.
1: Тогда еще был Борис Полевой главным редактором журнала «Юность», а Андрей Дементьев был его первым заместителем. И очень часто к ним в редакцию «Юность», после того, как они, как Женя Мартынов уже подружился с Андреем Дементьевым, они очень часто приходили обедать в ресторан «София». Почему в ресторан «София», который на Тверской улице находится? Потому что над рестораном на втором этаже как раз и располагался журнал «Юность». И вот они идут как-то обедать. Идут, значит, Женя Мартынов, Андрей Дементьев и Борис Полевой. Швейцар остановил их грозно и говорит: «Сейчас тут все занято. Тут какой-то, в общем, закрытый обед или что-то такое». Потом увидел Мартынова, говорит: «Ой, проходите». Тогда Мартынов повернулся и говорит: «А это со мной». И пропустили и Дементьева, и Бориса Полевого. Борис Полевой просто очень смеялся при этом, говорит: «Вот хорошо, что с нами пошел, наконец-то, композитор, великий композитор». И провел никому неизвестного писателя Бориса Полевого и никому неизвестного поэта Андрея Дементьева.
0: Он много гастролировал, объездил весь Советский Союз, выступал и за его пределами. А гастроли – это всегда новые люди, необычные встречи, забавные случаи. Об одном из них Евгений Мартынов рассказал в свое время Людмиле Дубовцевой.
1: Очень смешно, однажды он рассказывал мне, как они с Георгием Овсяном, такой композитором, ну, вы помните, «Мои года, мое богатство», самая популярная его песня, была Олимпиада, вот было в Монреале точно. Они приехали, тогда уже спортсмены его считали своим талисманом, и поэтому, когда спрашивали спортсменов, ну, кого бы вы хотели, чтобы с вами поехали вместе на эту Олимпиаду, чтобы, ну, поддерживать дух нашей советской тогда, в те времена, команды, они, конечно, назвали тут же в первую очередь Мартынова. И вот рассказывает Женя: «Представляешь, мы приезжаем, а все гостиницы переполнены, и нам говорят, что вы будете с Марсианом жить в одном номере в тюрьме». Он говорит: «Да, на вокзале я ночевал, в тюрьме еще никогда». Вот они, значит, все 10 дней, которые продолжалась Олимпиада, они делили этот никем не заполненный тюремный какой-то номер.
0: Народ его любил, а вот начальство не очень. Песни часто резала цензура. И в 70-х, и в 80-х. Такие песни, как «Натали», «Ласточки», так по существу и не дошли до широкой публики в то время в его исполнении. То же самое произошло и с песней «Ты скажи мне, вишня». На худсовете телевидения ее признали пошлой и бесцветной. Так что на фестивале «Песня года» она прозвучала лишь в 1993-м в исполнении Филиппа Киркорова, когда Евгения Мартынова, увы, уже не было на свете.

0: Похожи ли песни на своего автора? Это вечный вопрос, который задают композиторам и исполнителям. Иногда да, иногда нет. Но вот у Евгения Мартынова и его песен, считает Людмила Дубовцева, и впрямь много общего. В этом, кстати, и секрет их популярности.
1: В чем его сила, в чем его прелесть, прежде всего, мне так кажется, в той мелодичности. Потому что вот вы посмотрите, любую песню его послушаешь один раз, и как-то мотив сразу же запоминается. И та задушевность, которая была свойственна ему как человеку, она же звучит, ну, в каждой его мелодии. Любую возьмите, какие все они распевные. То, что как раз, ну, очень характерно для человеческого голоса и для восприятия человеческим ухом. Ну, абсолютно все. Любую песню возьми. Вот я помню, как он на своей свадьбе своей любимой Эллочке пел песню «Я тебя своей Аленушкой зову». И я представляю, сколько женских сердец в это время плакало от горя, что не они стали избранницей такого милого человека. Но душевный был человек, душевный во всем.

0: «Алёнушка» Евгений Мартынов, песня, которую он исполнил на собственной свадьбе. Те, кто знал его, отзывались о нем как об очень светлом и добром человеке, чудесном сыне, брате, муже, отце. Таким он и остался в памяти нашей сегодняшней собеседницы Людмилы Дубовцевой.
1: А как он любил своих родителей? Как он любил свою семью, как он любил свой дом. Я, честно говоря, вот, ну, не помню еще кого-то из композиторов, которые бы так нежно всегда заботились о своих родителях, о маме, о папе, о брате Юре, которого Женя всегда считал. Он говорит, ты понимаешь, Юрка гораздо гениальнее меня, он талантливейший человек, но просто по своему характеру как-то вот он не умеет пробиваться вообще, что бы сказал композитор о композиторе, что кто-то есть гениальнее. А тут еще и о брате, но тем не менее это было так. Весь свой гонорар он всегда отправлял родителям. И когда мама там, Нина Трофимовна, говорила ему, Женя, ну тебе же самому не хватает там денег. Он говорит, мама, у меня все в порядке. Он никогда не жаловался, никогда не говорил, что ему трудно. В общем, у него было всегда все хорошо.
0: И даже его уход из жизни, как-то неудивительно, был связан с заботой о здоровье родителей.
1: Утром Женя должен был повезти папу, он терял зрение. Он должен был повезти папу в больницу. Уже было назначено время, все. Но у него что-то забарахлила машина, и он заволновался, что вдруг во время поездки вдруг откажет мотор в машине. И поэтому он пошел к своему знакомому, какому-то автослесарю, чтобы тот посмотрел, что случилось с машиной, потому что ему необходимо, чтобы машина была на полном хорошем ходу. И вот там случилась трагедия. Он зашел в этот дом, он помнил дом, а квартиру, где жил этот человек, он не помнил. Ему стало плохо, плохо стало с сердцем, он упал. Ну, а как у нас обычно, ходят люди, видят, лежит человек. Ну, значит, напился пьяный, все. Если бы вовремя вызвали скорую помощь, то этой трагедии, конечно, не случилось. А пока кто-то вдруг увидел и узнал в нем Женю Мартынова, и только тогда вызвали скорую помощь, но, к сожалению, было уже поздно. И отец его очень долго просто, как он себя корил за то, что именно в этот день он собрался ехать к врачу, как будто бы можно заранее расписать, что случится дальше через минуту.
0: Евгений Мартынов ушел из жизни в 42. Роковой возраст. Джон Леннон, Владимир Высоцкий, Джо Дассен. Такие разные артисты, а цифра одна. Его не стало в 1990-м. Так что он не застал того времени, когда советская эстрада превратилась в российский шоу-бизнес. Не знаю, вписались бы его красивые, романтичные мелодии в новую жесткую реальность. Но поклонниками настоящей, хорошей песни они по-прежнему любимы. Программу подготовили ведущий Михаил Предтеченский и режиссер Андрей Попов. Счастливо!
2: Сколько тебя я лет искал, годы как будто...

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
4: Здравствуйте, мы Олег Пшеничный
5: и Виктория Мартыненко,
4: ведущие программы «Разбудильник».
5: В утреннем эфире говорим на самые разные темы из сферы здравоохранения, культуры, науки, экономики. Будем вас каждый день.
6: Жила у нас когда-то в Ростове-на-Дону девушка, которую звали Елена Борисовна Гордон. Она была дочерью одного из самых богатых, наверное, людей города. Они во время революции бежали в Париж, и она открыла журнал, который называется «Эль».
7: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Ростове-на-Дону на частоте 89.0 FM.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Белый дом сообщил Конгрессу США, что считает операцию против Ирана завершенной. И в Харьковской области под контроль российских военных перешло село Поколянное. Теперь подробнее об этих и других событиях. Средствами ПВО за неделю сбиты 53 управляемые авиабомбы, 4 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и 2628 украинских беспилотников. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны. Российские войска в течение недели освободили населенные пункты Ильиновка, Новодмитровка и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике, Бочково, Поколянное и Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутина в Сумской области. Подразделения группировки «Запад» взяли населенные пункты Ильичевка в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение формированием 10 украинских бригад и полка ВСУ. Потери противника составили свыше 1340 военнослужащих. Шеф Пентагона Пит Хексит распорядился о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии. Об этом сообщил агентство Reuters со ссылкой на помощника военного министра США. По его данным, вывод 5000 американских военнослужащих из ФРГ будет завершен в течение 6-12 месяцев. Кроме того, Белый дом сообщил Конгрессу США, что считает операцию против Ирана завершенной, сообщает Associated Press. Дональд Трамп в письме Конгрессу заявил о завершении боевых действий с Ираном, добавив, что американские войска останутся пока в регионе. Ранее Трамп заявил, что у Ирана два выбора – сделка или, цитата, «США разнесут страну». Но глава Белого дома сказал, что предпочел бы не возобновлять удары по Исламской Республике. Американский лидер отметил, что не может принять условия Тегерана. При этом, по словам Трампа, Иран тоже может не согласиться на требования США. В свою очередь, министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить переговоры, если американская сторона изменит свой подход, в частности, откажется от чрезмерных требований и провокационных действий. Зеленский выстроил на Украине целую мафиозную структуру, а государственные учреждения превратились в банкоматы его друзей, заявила бывший пресс-секретарь Юлия Мендель, комментируя новые фрагменты пленок по делу бизнесмена Тимура Миндича, друга и кошелька Зеленского. По ее словам, правительством Украины руководят друзья Зеленского, которые при этом становятся невероятно богатыми. Мендель пояснила, что, согласно новой информации, друзья Зеленского использовали связи, чтобы поставить своих людей в наблюдательный Советы государственных учреждений. Они также выводили деньги из государственных предприятий, которые скупали за бесценок и лично отбирали кандидатов на министерские должности, пишет ТАСС. Свыше 160 законов принято для поддержки участников спецоперации и членов их семей, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, выступая на отчетном программном форуме единороссов «Есть результат» в Петербурге. Он заявил о сформированной в России комплексной системе поддержки участников специальной военной операции. Медведев также побывал в высокотехнологичном научно-исследовательском центре «Алмазово», где встретился с молодыми медиками. Председатель единороссов рассказал о связи искусственного интеллекта с медициной.
2: Кто-то из пациентов опасается, что за врача примет решение AI, а кто-то наоборот, я вот уже говорил, когда мы посещали, говорит врачу: вот смотрите, я посмотрел через гигачат или чат GPT, вы мне какую-то ерунду говорите, значит, вот искусственный интеллект совершенно иначе это все разложил. Поэтому вот это такая ситуация, мы с Евгением Владимировичем как раз говорили, которая не дает уснуть и самому врачу, потому что мы понимаем, искусственный интеллект сейчас, во всяком случае, сплошь и рядом может ошибиться и по медицине, вопросам и по вопросам применения знаний в области точных и естественных наук, и даже по гуманитарным вопросам там, в области истории или права, но и врач тоже может ошибиться. Поэтому это два фактора, которые должны друг друга стимулировать.
1: В Харьковской области под контроль российских военных перешло село Поколянное. Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады. Но боевики ВСУ были уничтожены. Поколянное расположено на левом берегу реки Волчья в 5 километрах к югу от границы с Шебекинским районом Белгородской области. Подразделения группировки «Север» продолжают расширять полосу безопасности на этом участке. А на юге Днепропетровской области экипажи ВКС авиабомбами уничтожили мосты возле Покровского, лишив противника на передовой путей снабжения. О продвижении российских бойцов в ДНР репортаж военкора «Вестей» Эдуарда Пунигова.
3: Константиновское направление. Нашу группу сопровождают инженеры 1194-го полка южной группировки войск. Налеты для солдат уже давно стали привычными. Каждый день их позиции пытаются вычислить дроны противника. Главное правило – держать дистанцию и при малейшей опасности искать укрытие.
4: Срисовали нас, да?
5: Скорее всего.
6: Да, походу.
3: Задача этого подразделения – доставлять полезные грузы на передовую. Большие грузовики уже давно перестали использовать. На линию соприкосновения чаще всего отправляют наземных роботов.
7: НРТК перевозит припасы для видов птичников, для саперов. Такелажку. Все возим на ней.
3: Оператор управляет роботом из укрытия. Его всегда сопровождает с воздуха дрон-разведчик.
4: Наземные роботы могут перевозить гораздо больше ценных грузов, чем любой солдат. Например, КРО-2 перевозит до 120 килограммов. Но главное, такая техника спасает человеческие жизни.
3: Кроме того, инженеры проводят дистанционное разминирование. Беспилотники каждый день прочесывают основные дороги и тропинки, по которым передвигаются наши передовые группы.
8: Там на передовой много вообще мин? Растяжек?
9: Да.
8: Какие?
9: Пряники, зефирки всякие разные.
8: Почему их так называют?
9: Ну, потому что она выглядит как пряник, такая круглая, и не сильно заметно.
3: Бойцу, кстати, всего 18 лет. Сразу после дня рождения, в начале этого года, он добровольно пришел в военкомат и подписал контракт.
9: Надо работать, помогать.
3: Российская армия сейчас готовится к решающей битве за Константиновку. После того, как южная группировка освободила село Ильиновка, наши штурмовики получили возможность заходить в город с разных флангов. Противник отступает, но оставляет после себя много неприятных сюрпризов.
10: Ну, сейчас идет разминирование тропинки. Сейчас что найдет, мы уничтожаем. Сначала саперы идут, потом идет пехота.
3: Штурмовики ежедневно продвигаются внутри городской застройки. Самые тяжелые бои идут в центральной части Константиновки. Российские подразделения пытаются лишить снабжения гарнизон ВСУ и вынудить его капитулировать. Эдуард Пунигов, «Вести».
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
11: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов вырвали победу Спартака в матче 28-го тура РПЛ 2-1 благодаря голам Костанца и Печенина. У красно-белых отличился Угальда. Победа позволила крыльям покинуть зону стыковых матчей и подняться на 10-е место. По ходу встречи был защитник крыльев Элизат Ахметов, получил сотрясение мозга и был госпитализирован. Краснодар нацелился на усиление состава за счет соседа по южному региону. По сообщениям инсайдеров, быки проявляют интерес к 26-летнему полузащитнику Ростова Алексею Миронову. Клубы уже провели первые предварительные консультации, хотя официального предложения Краснодар пока не направлял. Акбарс находится в шаге от финала Кубка Гагарина. Казанцы уверенно обыграли Металлург. В четвертом матче полуфинальной серии 4-1 шайбы Барабанова, Денисенко, Тодда и Яшкина принесли команде третью победу. Теперь счет серии 3-1 в пользу подопечных Анвара Гитиатуллина, и судьба путевки в финал в этой паре может решиться уже в воскресенье. Российские пловцы, скорее всего, выступят на чемпионате Европы в Париже без флага и гимна в этом августе. Европейская федерация плавания запросила отсрочку по возвращению нашей символики до 1 сентября, то есть до конца текущего летнего сезона. Это решение напрямую затронет главный старт года в Париже, который пройдет в конце лета. Таким образом, на предстоящем чемпионате Европы наши взрослые атлеты, скорее всего, сохранят нейтральный статус. Ну а российские дзюдоисты продолжают триумфальное шествие на турнире «Большого шлема» в Душанбе. Вслед за золотом Майю Баблиева в категории до 60 килограммов высшую награду завоевала Ольга Мухина. В финале категории до 57 килограммов она одолела соперницу из Монголии. Копилку нашей сборной пополнили бронзовые медали Натальи Ёлкиной, Германа Кобица и Яга Буладзе. Мира Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал парного женского турнира в Мадриде. Наша пара уверенно обыграла Веру Звонареву и Лауру Зигимунд 6-3, 6-2. Финал состоится в субботу. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: О прогнозе на 2 мая. В Челябинске осадки будет плюс 8 градусов, временами дожди, в Магадане около нуля, без осадков. В Петропавловске-Камчатском плюс 3 градуса, пройдет дождь со снегом, в Красноярске плюс 24, без осадков. В Петербурге в субботу без осадков, днем будет плюс 19 градусов, в Москве также без осадков, днем около 15 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 5 градусов, атмосферное давление немного выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Док.
1: Первомай – один из любимых праздников детства для тех, кто жил в Советском Союзе. Праздник весны и труда с красными флагами, портретами вождей и лозунгами «Мир, труд, май». Сегодня непонятно, как сохранившийся советский реликт и наследие эпохи рабочего класса. Какими были первые советские маевки? Как связан праздник весны с язычеством наших древних предков? И почему родина главного праздника пролетариата – страна, которая с этим пролетариатом боролась весь 20 век? Попробуем разобраться.
2: Будем ли мы живы или умрем, социальная революция неизбежна. Границы человеческой независимости должны быть раздвинуты и расширены. 17 век был ознаменован борьбой за религиозную свободу, 18-й – за политическое равенство. А теперь, в 19 веке, человечество требует экономической или промышленной независимости. Осуществление этой борьбы означает социальную революцию. Мы видим ее приближение. Мы предсказываем ее. Мы приветствуем ее с радостью. В этом ли состоит наше преступление? Из письма Альберта Парсонса. Камера номер 25. Тюрьма Кук-Каунти. Чикаго. Июль 1886 года.
3: Первое мая 1886 года. Американские рабочие начинают первую в истории массовую общенациональную забастовку. 350 тысяч человек по всей стране. Для мира, в котором нет альтернативы капитализму, их требования – глоток свежего воздуха. Как минимум установить 8-часовой рабочий день вместо 15-часового и запретить детский труд. Надо понимать, что американский капитализм конца 19 века стоял на довольно сомнительных китах – социал-дарвинизме и кальвинизме. Социал-дарвинизм, который как раз вошел в моду, провозглашал нищета, неравенство – это естественное состояние общества, которое от этого становится только лучше. Кальвинизм, который еще не выветрился из американских умов со времен первых европейских поселенцев, увещевал – нежелание трудиться – грех, а народ надо держать в бедности, иначе он перестанет быть покорным. Местный капитализм того времени был еще более диким, чем дикий Запад. Пример в цифрах. В середине 19 века в промышленности Соединенных Штатов были заняты примерно 1500 рабочих. Через полвека больше 5 миллионов. В основном иммигранты, что логично, это дешевый труд. На рубеже веков почти 2 миллиона детей от 10 лет работали на американских заводах и фабриках. С поблажкой, правда, не как взрослые, а всего по 10 часов в день. А вот решение Верховного суда Канады по иску родителей 11-летнего мальчика, искалеченного при аварии на фабрике. Если слуги решили наняться работать у станка, сама работа на котором опасна, то эта работа является частью сделки. Слуга, если он был поврежден, совершая работу, для которой нанялся, не может требовать от хозяина возмещения ущерба, если метод работы и станок, на котором работа исполнялась, были такими, какими и хозяин, и слуга ее приняли.
2: Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук.
4: Рабочий день тогда продолжался в среднем 60 часов в неделю. Работали не только мужья, работали жены, работали дети. Но несмотря на вот этот непосильный труд, который продолжался всю неделю, их доходы были ниже индекса бедности, хотя в тот период он не очень исчислялся, но они влачили действительно жалкое существование. Более того, скученность была огромная, фактически жили в трущобах, значит, части американского рабочего класса. Это не могло не вызвать к жизни рост профсоюзов. Профсоюзы в Америке стали организовываться где-то в середине 80-х годов как реакция американских трудящихся на вот те нищенские условия существования, которые они влачили. И нежелание правящих классов что-либо менять в социально-экономических условиях их жизни. Это даже касалось и зарплаты, и безопасности их рабочих мест, и их проживания. Все эти проблемы в Америке остались на протяжении последующих следующих, может быть, 50 лет, и только уже когда в наше время, уже после Второй мировой войны, социальные реформы стали очень важной частью, скажем, демократической партии, то где-то начиная с 60-х годов, ну, в Америке стали проводиться вот эти преобразования, в том числе и под влиянием профсоюзов, которые были направлены и на упорядочение заработной платы, и на обеспечение безопасности рабочих мест, ну и другие программы в области образования, то есть подготовка и переподготовка рабочей силы, а также распространение медицинского обслуживания. Ну, исходя из того, что эксплуатация сытого рабочего приносит большие прибыли, нежели выжимание пота из нищего и голодного рабочего.
1: Вообще, если говорить о промышленном перевороте в США и, соответственно, об особенностях формирования здесь рабочего класса, нужно понимать, что американскую промышленность и американский рабочий класс, и Америку вообще формировала неравномерная и постепенная колонизация материка. Целый век промышленного переворота – это почти бесконечно долго, учитывая исторический опыт других стран. Но в Америке, пока на востоке страны росли и процветали крупные фабрики, переселенцы уходили на Запад с ручными прялками и станками, поддерживая здесь мелкое домашнее производство. И пока в середине 19 века в северо-восточных штатах уже завершался промышленный переворот, на юге рабы все еще вручную собирали хлопок на плантациях. И только исход гражданской войны сменил расстановку сил. К концу 19 века колонизация Запада завершилась, предприятия осели по всей стране. Но началась тотальная монополизация отраслей промышленности. Наемные рабочие со временем вообще не смогут выбирать себе начальника. Одна монополия становится местом работы людей со всей страны. В такой ситуации невозможно искать выгодные условия труда. Их просто нет. Монополист диктует свои правила. Рабочие вынуждены с ним согласиться. Итог. К началу 20 века всего 2% американских семей владели 2/3 всех национальных богатств страны. Вот что писал политический активист и главный редактор «Чикаго Трибьюн» Генри Ллойд.
2: Небольшое количество людей располагает властью, позволяющей им не допускать никого из посторонних к снабжению населения всеми видами тепла, света и энергии, которые применяются в современной жизни и промышленности, начиная со спичек и кончая локомотивами и электричеством. Вы не можете освободиться от этой зависимости, если замените электричество газом и городской газопровод натуральным газом. Даже если вы от керосина перейдете к свечам, то вы все-таки останетесь в их власти. Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук.
4: Конец 19-го, начало 20 века действительно вошло в американскую экономическую историю как эра безраздельного господства монополий и их владельцев, которых тогда стали называть бароны-грабители. То есть это те люди, которые сколотили колоссальные состояния после гражданской войны. Когда начался процесс индустриализации в Соединенных Штатах Америки, они создали крупные корпорации и благодаря этому получили доступ к колоссальным богатствам. Остальная часть населения влачила жалкое существование. По распределению доходов низшие примерно 30% населения имели не более 15% в распределении национального дохода. После войны в Америке действительно к власти пришли опять представители крупных монополий, и профсоюзное движение оказалось по существу на задворках американской политики, которая резко стала сходить на нет в результате реформ нового курса. Постепенно в 50-е, 60-е, 70-е годы прошлого столетия приняло попятное движение. В Америке вновь восторжествовал принцип «обогащайтесь в добрый час», и в настоящее время, в первые десятилетия 21-го столетия, неравенство в распределении богатств примерно соответствует тому же, что и было в начале 20 века. То есть спустя 100 лет все вернулось на круги своя. Согласно последним американским данным, примерно 1% самых богатых людей в Америке имеет 39% всего совокупного богатства, а следующие 9% тоже имеют 39-38% совокупных богатств. Итого 10% американского общества владеют 78, почти 80% американских богатств, всех накопленных к настоящему времени, в то время как 90% американского населения имеют не более 22-23%. Надо сказать, что эти тенденции, они очень были резко усилены именно в последнее время под влиянием пандемии.
1: 1 мая 1886 года. Председатель братства плотников Джордж Эдмонстон предлагает назначить на этот день всеобщую забастовку рабочих. Первые два дня забастовки проходят относительно мирно, а 3 мая у ворот завода Маккормика начинаются столкновения. Профсоюз здесь был запрещен еще пару месяцев назад, а когда рабочие объявили о забастовке, руководство уволило всех, абсолютно всех работников и наняло на их места штрейкбрейхеров, временных рабочих.
2: Месть. Рабочие к оружию. Сегодня после полудня они убили у завода Маккормика 6 ваших братьев. Они убили бедняк за то, что те, подобно вам, имели смелость не повиноваться произволу ваших хозяев. Они убили их за то, что те осмелились потребовать сокращения часов тяжелого труда.

0: можно это сделать или подсушивая почки, или можно, допустим, вот там опрыскивая растения различными там или белой глиной, или известью, даже водоэмульсионкой. То есть это для чего делается? Для того, чтобы у нас не началась бурная вегетация, условно, там в марте, допустим, или в начале апреля, потому что мы своей головой всегда должны думать и помнить, что все равно будут возвратные заморозки. Их просто не может не быть, уже исторически они есть. Угу. Я замечу, что последние 4 года мы, в общем-то, практически не видим черной смородины, потому что она вся вымерзает.
1: Ну да. Евгений, а вот я сейчас по вашему совету включил голову, да, и начинаю, пока вы говорили, я думал, да. Ну, первый вариант. Можно ли какие-то вот разные сорта высаживать, которые по срокам в разное время зацветают и плодоносят? Ну, с той же клубникой, пардон, садовой земляникой, да, это можно как-то сделать или с чем? Или это, или они все приблизительно в одно и то же время вегетируют?
0: Не совсем так. Есть разные культуры, которые цветут в разное время. Вы уже правильно заметили, что есть культуры, в которые можно сажать по некому такому конвейеру плодоношения, когда есть ранние сорта, средние и поздние. Это очень разумный подход. Угу. Это мы можем делать в тех случаях, когда, допустим, мы высаживаем кустарники. Или, допустим, это семечковые или плодовые какие-то культуры. Когда мы можем потерять часть урожая, мы можем потерять, кстати, этот урожай не только от возвратных заморозков, но даже и от дождей. Допустим, та же самая вишня или черешня, если на период цветения какого-то сорта идут дожди, они не опыляются, мы теряем урожай.
1: Конечно. Пчелки-то не летают, конечно.
0: Поэтому самое простое – это не стремиться, как и многие начинающие фермеры или как садоводы, и стремиться посадить один сорт, и желательно ранний, чтобы быть первым, чтобы кушать эту ягодку, хвастаться и чтобы соседи завидовали. Это плохое решение.
1: Нет, ну почему? Я, например, вот у меня сейчас цветет клубника вовсю, у меня просто она в теплице цветет, и мы с женой работаем пчелками, с кисточками опыляем, а первые ягоды у нас уже в мае идут вовсю. Ну, это, знаете, так вот, к столу на десерт в блюдечке, что называется, да?
0: Значит, самое простое, что мы должны делать? Мы можем защищаться. И самое, конечно, надежное – это теплицы. Теплицы с обогревом. Но это дорого.
1: Дорого.
2: Конечно.
0: А если мы рассматриваем вариант открытого грунта, ну, в общем-то, здесь это уже, чтобы и наше выращивание ягод не превращалось в рулетку, мы должны использовать различные агроприемы. Давайте начнем с культур.
2: Да, давай.
0: Самое простое – это земляника садовая, которую ошибочно все называют клубникой. Мы ее можем, как только стало тепло, мы ее с зимы открыли, сняли нетканый материал, ну, в народе его называют кто-то спанбондом, кто-то агротексом.
1: Да, лутросил и так далее.
0: Ну, по сути, да, это все нетканый материал. Мы его сняли, почистили листики, убрали все больные, битые, ломанные, поврежденные, обработали средствами защиты от болячек и вредителей. И дальше мы это все накрываем. Если мы в какой-то момент, даже в мае, даже цветущая клубника у нас, и мы видим, что сегодня будет понижение температуры, мы ее опять накрываем.
1: Евгений, можно сразу вопрос к вам, да? Вот я просто от некоторых таких, знаете, матерых садоводов слышал такой совет, что вот нашу клубнику, садовую землянику, очень хорошо туда последний снег закидывать, чтобы как-то притормозить ее развитие. Вот если есть где-то у тебя там в тенистых местах сада еще снежочек, лучше туда перенести и на нее закинуть. Как вы к этому относитесь?
0: Если это всего лишь одна грядка, можно так поэкспериментировать. Есть различные такие агроприемы, когда берут нетканое волокно, сверху солому, а сверху еще и снег, и она получается как в термосе. И мы таким образом даже по одному сорту можем оттянуть начало плодоношения на попозже. Но это достаточно трудоемко, и поэтому намного проще просто посадить разные сорта по сроку плодоношения и просто его укрывать. Ага. Это очень эффективная защита от возвратных заморозков. Вообще, если немножко в сторону и оговорить, вот какие заморозки вообще бывают,
2: да,
0: они бывают трех видов.
1: Так.
0: Самый простой, с которым легче всего бороться, это так называемый радиационный заморозок. Это когда ночью безветрие и просто сверху в утренние часы, там на 2 часа, на 3 часа опускается холодный воздух.
1: И лужицы в льдышечках, да, утром?
0: Ну, да, да.
1: Так,
0: да.
1: Это самый простой?
0: Это самый простой вид заморозков возвратных, он на 2-3 часа. Есть заморозки адвективные, это когда связано. Вот то, что радиационный, он только бывает в утренние часы на несколько часов.
1: Угу.
0: Бывают адвективные заморозки.

0: связанных с изменением, ну, со смещением северных воздушных масс. Вот, допустим, сейчас северный ветерок, и к нам просто холодно. И холодно не только утром, но и холодно и днем. С этим бороться уже сложнее. С этим видом заморозков, вот, допустим, на землянике мы ее укрыли, и все прекрасно. Ну, и есть самый страшный вид заморозков, это смешанный, когда и радиационный, и объективный, ну, тогда бороться бесполезно. Землянику мы, конечно, спасем, мы можем ее укрыть, но, допустим, такими агроприемами, как дымление, ну, бороться бесполезно, потому что дым сносит. В этом случае есть такие вот добавки различные для растений, которые выгоняют из вегетативной массы лишнюю воду и немножко укрепляют стенки клеток растения.
1: Евгений, да. Ну так или иначе, если у нас на участке немного, допустим, посадок смородины или крыжовника того же, мы же можем тем же нетканным материалом их каким-то образом укрыть, замотать, и поможет ли это, если уже все цветет и пытается завязаться?
0: Это поможет. Но это трудоемко очень.
2: Да, вот, Маш, это очень хорошо, что ты сказала, потому что подавляющее большинство, особенно неискушенных садоводов, вот посадили там черешню, да, посадили сливу, и все, и она растет, и они радуются жизни. А потом что, Карлсона вызывать? Урожай собирать. То есть надо же формировать сразу дерево так, чтобы оно было невысокое, чтобы в случае чего можно было укрыть и от птичек, да, и от заморозков.
1: Ну, кусты-то можно замотать.
2: Как вы считаете,
1: мне кажется,
2: Евгений?
1: Это не очень сложно, если их не так много.
0: Значит, смотрите, давайте мы вот, ну, про землянику мы проговорили, там самый простой вариант, это вот когда у нас растение низкорослое, мы его просто укрыть можем.
2: Да.
0: С кустарниками уже сложнее, потому что, ну, это достаточно трудоемко ходить их и укутывать. Что самое простое? Если радиационные заморозки, когда просто опускается сверху холодный воздух, и нам нужно защитить растения от заморозков возвратных всего лишь на 2-3 часа. Самое простое – это дымление.
2: Угу.
0: На чем основан этот агроприем? Холодный воздух тяжелее, чем теплый воздух. Теплый воздух идет вверх. Соответственно, нам нужно что-то, что по плотности своей тяжелее или плотнее, чем холодный воздух. Что это может быть? Это может быть дым. Допустим, мы взяли тюк соломы мокрый, подожгли, и у нас внизу вот эта вот дымка есть, и мы 2-3 часа без проблем можем продержаться и защитить наши растения. То есть не дает вот это вот плотное такое облако опуститься к холодному воздуху.
2: А вставать-то когда? Евгений, извините, это что, мне в 3 часа ночи вставать, этот тюк соломенный поджигать?
0: Ну, зажигать, ну, он дымит достаточно много, ну, настолько что много, что его уже по доме потушить хочется, потому что соседи...
2: Ну, соседи будут счастливы.
0: Да. Есть еще такой же агроприем, можно использовать еще создать какое-то из мелкодисперсное вот такое облако. Вот, ну, это сложнее.
2: А шашки дымовые, кстати, Евгений, а не подойдут заодно от вредителей?
0: Можно. Шашки дымовые, кстати, у нас уже тоже производит одно из подмосковных предприятий по нашему тульскому направлению. Эти шашки тоже можно использовать. Но нужно понимать, что шашки это все-таки намного дороже, чем дымление соломы. Одна шашка будет стоить раза в полтора больше, чем целый тюк соломы.
2: Ну, у меня есть предложение. Если вы лапником укрывали что-то на зиму, лапник остался старый, он дымит, между прочим, мама дорогая, не хуже соломы. Тоже можно поджечь.
0: Это тоже можно, но тут есть риск все-таки, что пожарных вызовут соседи и будут ругаться.
2: Ну да.
0: Так, что еще можно?
2: Что еще?
0: Можно растения все-таки обработать и подкормить так называемые средства защиты. Их называют в народе так антифризами, то есть это химические элементы, которые выгоняют воду лишнюю и укрепляют стенку. Но нужно, естественно, это делать не в ночь перед заморозками, это нужно где-то за неделю начинать делать, иначе толку никакого от этого не будет. Что еще важно? Если мы же говорили, что заморозки бывают радиационные, когда сверху опускается заморозок, ну, тут мы поговорили, тут мы как-то бороться можем. Если страшный вариант, вот сложный такой, объективный заморозки со смещением холодных масс, или, допустим, когда ветерок, тут самое эффективное, вот прям самое эффективное, что может быть, это какая-то ветрозащита. Мы у себя на плантации замечали, что, допустим, даже при температуре минус 5 и ветер, с той стороны, где дует ветер, у нас ягоды, ну, даже не ягоды, цветы погибли все.
2: Ну да.
0: А с подветренной стороны у нас все выжило, вот как ни странно. Хотя минус 5, то есть вот сам куст, вот как ветрозащита действовал. То есть если мы можем использовать там забор какой-то или какие-то плотные ряды кустарников, ну, как ветроломные линии какие-то вот использовать. Это тоже нам здорово поможет защититься от холодного ветра. Но это, кстати, зимой очень здорово помогает.
1: Угу. Евгений, скажите, пожалуйста, а вот когда мы на этапе планирования, скажем так, да, своего сада, да, выбираем ягодные культуры, и нам говорят, ну вот это точно морозоустойчивое растение. С ним ничего не нужно делать, все нормально, посадили и ждите ягод. Вот стоит верить таким заявлениям, и действительно, если культура якобы или действительно морозоустойчива, возвратные заморозки ей страшны или нет?
2: Ну вот Евгений сказал, без черной смородины сидим, она в Сибири растет.
0: Ну, в момент, понимаете как, в момент цветения растения самые безоружные, вот так вот.
1: Уязвимые. Хором.
2: Да, втроем, да.
0: Ну, вот как, допустим, даже жимолость, которая там выдерживает до минус 7, но в момент, когда у нее цветочки вот эти нежные, ну, вот как, даже там 1,5-2 градуса наносит ущерб жимолости, которая вот эти вот пестики, тычинки, все вот эти нежные-нежные цветочки. Угу. Потому что, ну, а куда? Там вода есть, они сами нежные. Подул ветерок, вода замерзла, она, то есть вода при расширении замерзает и повреждает стенки клеток. Что сделать? Вот тут никак.
2: Ага, Евгений, а вот смотрите, вот все вот эти вот виды заморозков, которые вы сейчас так хорошо нам разложили, все классифицировали, да, и радиационные, там, и смешанные, и так далее, а насколько мы правильно вас поняли, они в основном по кроне, да, бьют, то есть нам приствольные круги не надо никак, ничем мульчировать, то есть они туда не пробьют, корневой системе они не повредят, они вредят только вот свежим побегам и цветочкам, да?
0: Ну, оно даже больше вредит тому, что самое нежное, это что? Сами цветы и точка роста. Допустим, вот малинка выросла там на 15-17 сантиметров.
2: Да.
0: Что делать? Ничего мы не можем сделать. Или, кстати, вариант есть такой вот, кстати, датчиком на заметку по ремонтантным сортам малин, которые не особо успевают вызреть в нашей полосе. Что можно сделать? Снег сошел, накрыть малину нетканым волокном. И мы за счет этого можем подстегнуть и защитить их там в августе. Когда мы видим, что уже нет риска за возвратных заморозков, мы эту нетканку отбросили в сторонку и все. Кстати, по многолетним наблюдениям, вот в нашей полосе самые поздние заморозки наблюдались 5 или 6 июня. Поэтому стоит рассматривать, что нетканое волокно, если у нас есть, не убирать его далеко от нашей земляники, садовой или клубники. Пускай оно будет недалеко.
2: Евгений, вот очень хорошо, что вы сейчас затронули ремонтантную малину. Там проблема какая? Ну вот для новичков поясню, кто еще с ней не связывался, да? Обычная малина, она плодоносит на побегах второго года, а вот эта выпускает свежий побег, и где-то уже в конце лета она поспевает. Евгений, а может быть сделать так, вот то, что вот обрезано у нас осталось с осенью, может быть сделать какой-то мини-парничок сейчас, чтобы там побольше было тепла, а когда уже пошли эти ростки, мы уже этот мини парничок убираем и на неделечку пораньше выгоним.
0: Это очень трудоемко. Намного проще просто накрыть нетканым волокном и пригрузом каким-то, чтобы оно не улетело, это нетканое волокно.
2: Угу. Тогда желательно черным полотном, чтобы оно солнышком как-то лучше прогревалось.
1: Или
2: да?
1: Свет все-таки не имеет значения.
2: Или как?
0: Нет, тут все-таки черное агроволокно, ну, нетканое волокно, все-таки оно будет очень сильно нагревать растения. Но у нас же нет задачи, чтобы всячески стимулировали вегетацию. Черное нетканое волокно мы в основном используем для мульчирования, то есть покрытия земли и борьбой с сорняками.
2: Ага.
0: Ну, и в то же время, чтобы притягивать тепло к корням, чтобы у корням было тепло и урожай был побольше.
2: Ну, понятно. Евгений, опять-таки, смотрите, у нас времени совсем немножко осталось, а есть еще один такой старый дедовский способ. Это на ночь водой опрыскивали кустарники и цветущие деревья, потому что вода, она все-таки тоже как-то задерживает холод. Это работает?
0: Это работает осенью.
2: Осенью?
0: Когда земля теплая, мы создаем вот это облако пара, и мы утренние часы можем передать. Есть такая агротехнология для весенней защиты от возвратных заморозков, но это просто не по силам даже фермерским хозяйствам. Там нужно очень большой объем воды выливать на растения, чтобы растения были в корке льда, там за счет физической реакции высвобождается тепло, но там просто неимоверно большое количество воды нужно. Там что-то нужно около 15 кубов на 1 гектар и непрерывно поливать. Таких мощностей для полива даже у нас в хозяйстве нет, потому что это должны быть отдельные магистрали. Насколько я знаю, у нас в России всего два хозяйства есть, и это на очень дорогих культурах это могут использовать. Кстати, вот такой интересный вариант могу рассказать защиты. Это, понятное дело, больше используют фермеры, но в то же время интересно было бы знать. Когда просто радиационный заморозок, холодный воздух опускается к земле. И поэтому фермеры ставят такие высокие вентиляторы, порядка 10 метров высотой, и они крутят и перемешивают воздух, потому что над этим холодным воздухом, который спускается сверху с 6-8 метров над уровнем земли, там уже теплый воздух. И этот теплый воздух нагнетают, чтобы перемешивать холодный, и то таким образом спасает насаждение кустарников.
1: На виноградниках такое используют.
0: Да, на виноградниках, на вишне, на дорогих культурах, на голубике.
2: Да, ну у нас таких средств нету. Мы
1: поэтому,
2: простые,
1: как ни крути,
2: да.
1: В общем-то, самый действенный способ — это укутать, что называется, растение и подождать, пока этот экстремальный период закончится.
2: Да, да,
0: да, да. То, что Александр сказал, подбирать различные сорта, различные культуры, чтобы был конвейер культуры, конвейер сортов.
2: По срокам. А с другой стороны, если у вас там три куста черной смородины, или там, я не знаю, ну...
1: Это несложно.
2: Да, ну, Маш, ну, села за машинку, это из лутросила, сделай такие мешочки.
1: Зачем?
2: Раз.
1: Я прям так заматываю.
2: Ну,
1: уже не
2: так
1: первый
2: просто.
1: Год. Я,
2: можно
1: я
2: так
1: уже
2: замотать.
1: Поняла.
2: Я, кстати, очень советую, да, этим малярным скотчем скреплять, он легко разлепляется потом, да.
1: Или степлером.
0: Ну, тоже вариант. И еще одну ремарочку такую вот. Защищайте свои растения, чтобы у вас была ягода. Обращу внимание, что из-за возвратных заморозков последних 4 лет, вот если кто-то наблюдал, такая простая наша культура, исконно наша, как черная смородина, последние 4 года стоит дороже, чем голубика, потому что она убивается возвратными заморозками в момент цветения.
2: Вот так вот. Ну что ж, спасибо большое, Евгений.
1: Евгений Метницкий был у нас сегодня в гостях, руководитель фермерского хозяйства «Тульская ягода». И говорили мы о том, как же защитить свой урожай, свой сад от возвратных заморозков.
2: Ну а мы, Мария Тарабаева и я, Александр Хабургаев, с вами прощаемся. Закрываем калиточку нашего эфирного сада ненадолго. Через неделю она снова для вас откроется. Так что до скорой встречи в эфире.
1: Все в сад.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
4: Здравствуйте. Меня зовут Евгения Сафронова. Я ведущая программы «Неслучайные встречи». Главные культурные события края. Встречи с творческими людьми. Беседы о духовных и семейных ценностях. Интересные человеческие истории.
5: Человек, живя свою жизнь, что-то создает. То, что он создает, немножко вкладывает кусочек своей души. И вот те вещи, в которые вложена его душа, это те якоря, которые остаются после него в этом мире.
4: Слушайте мою программу на Радио России в Пятигорске на частоте 107,8 FM и в Ставрополе на частоте 95,6 FM.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Белый дом сообщил Конгрессу США, что считает операцию против Ирана завершенной. И в Харьковской области под контроль российских военных перешло село Поколянное. Теперь подробнее об этих и